Пусти дню в сузу, пусти чуду на прагу свого дитинства. Кад цвети узму, постанеш